imaginários. Шаг за шагом только дождями между мамой мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страх закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Встречи шаг, полет в небеса запустил.